0: Nacional 8090. The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: We play the best mix of your favorite from the 80s and 90s.
3: Canal 8090 Retro Hits Radio. Musicalizamos tu vida.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».